0: Можно условно держаться, как не пойду в комментарии.
1: Ich habe eine Mitteilung.